0: аз тум ква ви.
1: Тунга чоле вакцина, те епам фана реча ка сан си консерни ам ле вакцина. Ве си сура чанара на мелу, ара кен тенен фит рабаджакана ве, ни ням фи министер ам фасаламана, тем тафтя, тем мариев сан сукюл, те атрето лузане па мис фанетана на нем фуктан дитартен си сура чанара на де манатуна не ми пропуктане гамба.
2: Работа на ману коно ло дето не сума суто ано ле изја, па јуму сафид. Оча не не, оче не не самана се им пана, сума ришкја фуцун соа са. Оче не матауат.
3: Фај тако на ману коно ло зоро чам на ману коно те. Сам фафатара на мумба нас, уе инна ну ле вакцини, де фумба уна инна даун за вачам фагаруамни, де инна шуаз, метуаз нуллам ня кочан дерет.
4: Утан ле вакцин ти кето мада каскерло за, утан стоп си лейнан лиск, престарат си мету манук индар муне нуване.
5: Те но манука на зан чан ора разевалтин но се.
4: Чи ману нива?
1: А че толу зан зоа, уе јузан чан тир, а за читапу, те јузане. Asa kasa ara karak liul la farasa manukan lu sam bolat si bolat si tena tapakif talu sam sopan bolam.
3: Rasa manukan lu wajan bolat si sifunna, wajan tena sifunna.
5: Eno manukan asam fiana kafino sam di cianon le vaksinna.
3: Tuh say, saya walis fafataran anas le zawaja sab fafataran zane, amle fumba fono wananas.
0: Шота тумкула, шота тумкував.
6: Ефана на лавца не зле ферна лула, сати чафа мя фам на пелатана на чафа камюн. Фифа ям бум фанда на левна но агун мюрн. Ти сефт, рафур на манид на самбурн. Те пум фуе фач на лем фава не инан. Мы фим фетчерета не фана не фангинан. Рава уазан сутуавна на чумбан.
7: Тумуря кайк, рява кун сава.

0: аз тум ква ви.
1: Нене фа манана пака отране на гамба фа цим фока ни фелан. Анда пица зай фит фурна те. Сидаку, зай ане най. Фера ам са кафу цим са цима на са фяна кафина ва зай отране.
2: А, да вочи не ам блоку дан да вонан жаво. Си ше вуля. Да мога банк фета вангу фе вуля не шиш. Тачин тия рет.
3: Си фарутана и са тона сауа. Малане там ни емпул се и тимапул, фитпул, фалпул. Па зо зера он сара ра малаку фул.
4: Там сау конфирман зо, я вот тука сан ян. Ома нарека, оза ма нарека в топио фа нам ни фингуна не. Тачин фингуна не фа нам и тур маркет аот.
5: То ам сомо сан те хома нарека нернат маса на фон и сакарив. Терапи сан е ферна ото ни пака испано исато исакато на ян. Те ба ману ману ма на келсе, ба келе ватанан.